Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств.